0: и там, ну, очень танцевальная, зажигающая.
1: Campus Bordeaux.
2: Château Châteauneuf.
3: 88.1.
4: Radio Campus Bordeaux, 81.1.